101.6 FM. Алиса Плюс.

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее огонь.

Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

никогда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу

Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл,

ничего. Люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншиллах.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В учебных заведениях по всей стране пройдет неделя безопасности. Жители смогут выбрать, какой документ получать – паспорт или удостоверение личности. Предприниматели Латгалии приглашают принять участие в саммите энергетической устойчивости. В ближайшую субботу пройдет ярмарка улицы Ригас. Во второй половине недели в Латвии будет больше солнца. Далее подробнее об этих новостях. С 12 по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет «Неделя безопасности». Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время акции на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам и родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определены порядок оповещения и связи, необходимые ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. В Министерстве внутренних дел предлагают изменить существующий порядок и позволить жителям самим выбирать, какой документ получать – паспорт или удостоверение личности. Министерство умного управления и регионального развития, которое всегда выступало за необходимость ID-карт, согласно с этим мнением и допускает, что нынешний порядок можно пересмотреть. Одной из главных причин, почему в свое время были введены обязательные ID-карты, было желание обеспечить каждому жителю возможность идентифицировать себя в цифровой среде. Но сейчас доступны и другие варианты. Решение по вопросу отмены обязательного получения ID-карты пока находится лишь на стадии обсуждений. 30 октября в 10 утра в Доме Единства состоится саммит энергетической устойчивости стран Северной Европы и Балтии. В рамках мероприятия у предпринимателей Даугавпилса и региона будет возможность встретиться с представителями энергетической отрасли. В центре дискуссии будет роль региональной инфраструктуры и роль энергетической стабильности в развитии бизнеса, особенно в Латгальском регионе. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте городского самоуправления. В субботу, 17 октября, с 10 до 16 часов в Даугавпилсе пройдет традиционная ярмарка улицы Ригас. В ней примут участие торговцы из Латвии, Литвы и других стран, предлагая широкий ассортимент продуктов питания, изделия ремесленников и прикладного искусства, домашний хлеб и кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства, травяные чаи, специи, сыры, сладости, изделия из дерева, шерсти и кожи, натуральную косметику, украшения, сувениры, а также картины художников и предметы интерьера. Сегодня и в среду по всей Латвии временами ожидается небольшой дождь, однако во второй половине недели погода станет солнечнее и немного теплее, свидетельствуют прогнозы. С четверга по субботу осадков не ожидается, ночи останутся такими же прохладными, как и в начале недели, однако днем станет немного теплее, температура воздуха повысится до плюс 12, плюс 17 градусов. В воскресенье погода вновь может стать более облачной, временами возможны осадки и незначительно похолодает. В студии с новостями был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 13 октября. Вторник принесет пасмурную погоду с моросящим дождем днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 9 градусов днем. Северный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4,8 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 94%. Вероятность осадков днем составит 60%, а ночью возрастет до 85%.

ближайшем выпуске новостей. В учебных заведениях по всей стране пройдет неделя безопасности. Жители смогут выбрать, какой документ получать – паспорт или удостоверение личности. Предприниматели Латгалии приглашают принять участие в саммите энергетической устойчивости. В ближайшую субботу пройдет ярмарка улицы Ригас. Во второй половине недели в Латвии будет больше солнца. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Хочу.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян зеленый чехол от мобильного телефона. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27 260 090. В салоне красоты Анастасия на улице Циетокшня ждет свою хозяйку, забытый в салоне плащ зеленого оттенка бренда 4F. Приходите. В центре города был утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Контактный номер телефона 27 167 013. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукамс и новости на этот час. В учебных заведениях по всей стране пройдет неделя безопасности. Жители смогут выбрать, какой документ получать – паспорт или удостоверение личности. Предприниматели Латгалии приглашают принять участие в саммите энергетической устойчивости. В ближайшую субботу пройдет ярмарка улицы Ригас. Во второй половине недели в Латвии будет больше солнца. Далее подробнее об этих новостях. С 12 по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет неделя безопасности. Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время акции на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам и родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определены порядок оповещения и связи, необходимые ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. В Министерстве внутренних дел предлагают изменить существующий порядок и позволить жителям самим выбирать, какой документ получать – паспорт или удостоверение личности. Министерство умного управления и регионального развития, которое всегда выступало за необходимость ID-карт, согласно с этим мнением и допускает, что нынешний порядок можно пересмотреть. Одной из главных причин, почему в свое время были введены обязательные ID-карты, было желание обеспечить каждому жителю возможность идентифицировать себя в цифровой среде, но сейчас доступны и другие варианты. Решение по вопросу отмены обязательного получения ID-карты пока находится лишь на стадии обсуждений. 30 октября в 10 утра в Доме Единства состоится саммит энергетической устойчивости стран Северной Европы и Балтии. В рамках мероприятия у предпринимателей Даугавпилса и региона будет возможность встретиться с представителями энергетической отрасли. В центре дискуссии будет роль региональной инфраструктуры и роль энергетической стабильности в развитии бизнеса, особенно в Латгальском регионе. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте городского самоуправления. В субботу, 17 октября, с 10 до 16 часов в Даугавпилсе пройдет традиционная ярмарка улицы Ригас. В ней примут участие торговцы из Латвии, Литвы и других стран, предлагая широкий ассортимент продуктов питания, изделия ремесленников и прикладного искусства. Домашний хлеб и кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства, травяные чаи, специи, сыры, сладости, изделия из дерева, шерсти и кожи, натуральную косметику, украшения, сувениры, а также картины художников и предметы интерьера. Сегодня и в среду по всей Латвии временами ожидается небольшой дождь, однако во второй половине недели погода станет солнечнее и немного теплее, свидетельствуют прогнозы. С четверга по субботу осадков не ожидается, ночи останутся такими же прохладными, как и в начале недели, однако днем станет немного теплее, температура воздуха повысится до плюс 12, плюс 17 градусов. В воскресенье погода вновь может стать более облачной, временами возможны осадки и незначительно похолодает. В студии с новостями был Юрий Саукамс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 13 октября. Вторник принесет пасмурную погоду с моросящим дождем днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 9 градусов днем. Северный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4,8 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 94%. Вероятность осадков днем составит 60%, а ночью возрастет до 85%.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarummebelas.lv.
4: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
5: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

в ближайшем выпуске новостей. Тариф на услуги водоснабжения и канализации Даугавпилс-Уденс может вырасти уже с января. Жители призывают ознакомиться с проектом по обустройству парковочных мест на улице Баускас. В Даугавпилсской региональной больнице на этой неделе откроют новый кабинет компьютерной томографии. В воскресенье в результате ДТП пострадали 10 человек. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Доброе утро.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью! В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В Эталом его точно взвешивают и превращают в деньги. В Эталом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии с кредитными полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии с кредитными полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
8: No 12. līdz 14. oktobrim ar Man Stop karti Deseņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba divi veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
9: Top, top, top!
10: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
11: Как же хорошо, когда все хорошо.
12: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян зеленый чехол от мобильного телефона. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27 260 090. В салоне красоты Анастасия на улице Циетокшня ждет свою хозяйку забытый в салоне плащ зеленого оттенка бренда 4F. Приходите. В центре города был утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Контактный номер телефона 27 167 013. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Тариф на услуги водоснабжения и канализации Даугавпилс Уденс может вырасти уже с января. Жители призывают ознакомиться с проектом по обустройству парковочных мест на улице Баускас. В Даугавпилсской региональной больнице на этой неделе откроют новый кабинет компьютерной томографии. В воскресенье в результате ДТП пострадали 10 человек. Далее подробнее об этих новостях. Тарифы на воду и канализацию в Даугавпилсе изменятся. С чем связаны эти перемены и как они отразятся на кошельках горожан? О причинах и экономическом обосновании грядущего повышения стоимости услуг в комментарии руководителя предприятия Даугавпилс Уденс Елены Лапинской.
2: В планах у нас пересмотрение тарифа в большую сторону, потому что кроме того, что мы модернизируем очистные сооружения и вкладываем туда деньги. Деньги европейские, реализация этого проекта на тариф не влияет, но влияет очень много других факторов. В первую очередь, конечно, повышение цен на энергоресурсы. Если мы говорим про электричество, которое составляет львиную долю нашего тарифа, последние закупки электричества показывают о том, что электричество у нас подорожало на 25%. Плюс еще цены на топливо. Но цены на топливо, вы сами видите на заправках, насколько они растут вверх. Также изменяется и минимальная зарплата, это тоже влияние на тариф. И поэтому мы сделали проект тарифа и подали в регулятор общественных услуг еще по весне. И регулятор очень тщательно этот тариф рассматривает. В тариф должны быть заложены все компоненты, чтобы это водное хозяйство могло содержать само себя. И очень-очень маленький процент закладывается на развитие этого водного хозяйства. Ничего лишнего регулятор нам не разрешает заложить этот в тариф. Когда мы подавали на регулятор проект тарифа, у нас было заложено удорожание услуги водоснабжения на 9%, а канализации на 6%. Если все будет как надо, тогда с 1 января новый тариф уже вступит в силу. Но опять же, конечную сумму, какой будет тариф, это пока еще неизвестно, но будет известно в ближайшее время.
1: В Даугавпилсе на улице Баускас планируют обустроить 57 парковочных мест. Подготовлен проект строительства автостоянки на прилегающей территории домов номер 108 и 110. На данный момент документация разработана в минимальном формате. Следующим этапом станет подготовка полного строительного проекта. Управление коммунального хозяйства призывает жителей ознакомиться с проектом и высказать свое мнение о том, насколько предложенные решения соответствуют потребностям микрорайона. Предложения и замечания принимаются до 31 октября по электронной почте ksp@daugavpils.lv. В теме письма необходимо указать название строительного проекта, а в тексте – контактные данные для обратной связи. Уже завтра, 14 октября, в Даугавпилсской региональной больнице состоится торжественное открытие нового кабинета компьютерной томографии с новым оборудованием. Новый компьютерный томограф позволит проводить радиологические обследования в экстренных и неотложных ситуациях, а также в плановом порядке как амбулаторным, так и стационарным пациентам. В настоящее время в Латвии имеется всего 3 компьютерных томографа такого уровня – в Видземской больнице, Детской клинической университетской больнице и Даугавпилсской региональной больнице. При этом аппарат, установленный в Даугавпилсе, является самым современным из них. В минувшее воскресенье в Латвии зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек. Об этом сообщает государственная полиция. В частности, в Латгальском регионе зарегистрированы 4 аварии без пострадавших. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 374 протокола об административных правонарушениях, в том числе 170 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в воскресенье начато 4 уголовных процесса. В студии с новостями был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 13 октября. Вторник принесет пасмурную погоду с моросящим дождем днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 9 градусов днем. Северный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4,8 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 94%. Вероятность осадков днем составит 60%, а ночью возрастет до 85%.

и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: добрым утром.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью! В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
3: Pagaidām mēs jau esam gaisā? Ah, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists ej uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli noticēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistceļus.lv.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. В учебных заведениях по всей стране пройдет неделя безопасности. Жители смогут выбрать, какой документ получать – паспорт или удостоверение личности. Предприниматели Латгалии приглашают принять участие в саммите энергетической устойчивости. В ближайшую субботу пройдет ярмарка улиц Ригас. Во второй половине недели в Латвии будет больше солнца. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян зеленый чехол от мобильного телефона. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27 260 090. В салоне красоты Анастасия на улице Циетокшня ждет свою хозяйку забытый в салоне плащ зеленого оттенка бренда 4F. Приходите. В центре города был утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Контактный номер телефона 27 167 013. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов elizings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на elizings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. Elizings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с Elizings. Тут проще, чем в банке.
1: Elizings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиси Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В учебных заведениях по всей стране пройдет неделя безопасности. Жители смогут выбрать, какой документ получать – паспорт или удостоверение личности. Предприниматели Латгалии приглашают принять участие в саммите энергетической устойчивости. В ближайшую субботу пройдет ярмарка улицы Ригас. Во второй половине недели в Латвии будет больше солнца. Далее подробнее об этих новостях. С 12 по 18 октября в учебных заведениях по всей Латвии пройдет «Неделя безопасности». Министерство образования и науки призывает учебные заведения во время акции на практике проверить планы обеспечения непрерывности деятельности, убедившись, что сотрудникам, ученикам и родителям понятен порядок действий в различных кризисных ситуациях, а также определены порядок оповещения и связи, необходимые ресурсы и решения для продолжения образовательного процесса. Планируется, что в дальнейшем неделя безопасности в учебных заведениях будет проводиться ежегодно. В Министерстве внутренних дел предлагают изменить существующий порядок и позволить жителям самим выбирать, какой документ получать – паспорт или удостоверение личности. Министерство умного управления и регионального развития, которое всегда выступало за необходимость ID-карт, согласно с этим мнением и допускает, что нынешний порядок можно пересмотреть. Одной из главных причин, почему в свое время были введены обязательные ID-карты, было желание обеспечить каждому жителю возможность идентифицировать себя в цифровой среде. Но сейчас доступны и другие варианты. Решение по вопросу отмены обязательного получения ID-карты пока находится лишь на стадии обсуждений. 30 октября в 10 утра в Доме Единства состоится саммит энергетической устойчивости стран Северной Европы и Балтии. В рамках мероприятия у предпринимателей Даугавпилса и региона будет возможность встретиться с представителями энергетической отрасли. В центре дискуссии будет роль региональной инфраструктуры и роль энергетической стабильности в развитии бизнеса, особенно в Латгальском регионе. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться для участия можно на сайте городского самоуправления. В субботу, 17 октября, с 10 до 16 часов в Даугавпилсе пройдет традиционная ярмарка улицы Ригас. В ней примут участие торговцы из Латвии, Литвы и других стран, предлагая широкий ассортимент продуктов питания, изделия ремесленников и прикладного искусства, домашний хлеб и кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства, травяные чаи, специи, сыры, сладости, изделия из дерева, шерсти и кожи, натуральную косметику, украшения, сувениры, а также картины художников и предметы интерьера. Сегодня и в среду по всей Латвии временами ожидается небольшой дождь, однако во второй половине недели погода станет солнечнее и немного теплее, свидетельствуют прогнозы. С четверга по субботу осадков не ожидается, ночи останутся такими же прохладными, как и в начале недели, однако днем станет немного теплее, температура воздуха повысится до плюс 12, плюс 17 градусов. В воскресенье погода вновь может стать более облачной, временами возможны осадки и незначительно похолодает. В студии с новостями был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 13 октября. Вторник принесет пасмурную погоду с моросящим дождем днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 9 градусов днем. Северный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4,8 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 94%. Вероятность осадков днем составит 60%, а ночью возрастет до 85%.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Менес аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта. От чистки зубов до ухода за дёснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
4: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея» и «Заляйс Тыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибас Фондс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
5: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Хорошие сапоги надо брать, а еще лучше – выиграть.
2: С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс». Конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 в прямом эфире «Радио Алиса Плюс».
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
6: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: в ближайшем выпуске новостей. Тариф на услуги водоснабжения и канализации Даугавпилс-Уденс может вырасти уже с января. Жители призывают ознакомиться с проектом по обустройству парковочных мест на улице Баускас. В Даугавпилсской региональной больнице на этой неделе откроют новый кабинет компьютерной томографии. В воскресенье в результате ДТП пострадали 10 человек. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» мы начали новый тематический цикл, который посвящен обращению с отходами и их сортировке. Говорили о том, что происходит с нашим мусором после контейнера, зачем отходы необходимо сортировать и почему важно уменьшать их количество, которое отправляется на захоронение. Гостем программы стал член правления предприятия по обращению с отходами «Сиа Ацо» Айвар Пуданс. Один из главных вопросов программы – зачем вообще жителю сортировать отходы, если на предприятии все равно существует сортировочная линия? Как объяснил Айвар Пуданс, результат в этих двух случаях совершенно разный. Когда на предприятие поступают обычные несортированные бытовые отходы, после обработки из них удается получить для дальнейшего использования лишь примерно от 5 до 12% пригодных материалов. Если же машина собирает содержимое контейнеров раздельного сбора, результат совсем другой. Для дальнейшей переработки можно отобрать уже 70-80% содержимого. То есть сортировка дома действительно имеет смысл. Стекло, ПЭТ-упаковка, металл, пластик после дополнительной сортировки передаются на дальнейшую переработку. А чем меньше остается отходов, которые приходится захоранивать, тем лучше и с экологической, и с экономической точки зрения. Айвар Пуданс обратил внимание и на еще один практический аргумент – стоимость захоронения. За каждую тонну захороненных отходов необходимо платить налог на природные ресурсы. Сейчас он составляет 130 евро за тонну. Поэтому, как объяснил гость программы, сортировка не приведет к тому, что тариф для жителей вдруг станет меньше, но она позволяет сдерживать его рост. Чем больше материалов удается отобрать и передать на переработку, тем меньше отходов приходится захоранивать и тем меньше соответствующие расходы. Есть и экологическая сторона. В частности, при захоронении органических отходов образуется метан, поэтому уменьшение объемов захоронения помогает сокращать и воздействие отходов на климат. Но для этого система должна начинаться не на сортировочной линии предприятия, а значительно раньше, возле контейнера у нашего дома. Айвар Пуданс рассказал, что одна из проблем сегодня заключается именно в неправильном использовании контейнеров. Например, в емкости для раздельного сбора или биоотходов попадает обычный бытовой мусор. В результате все содержимое снова приходится дополнительно сортировать. Поэтому принцип достаточно простой. Чем качественнее отходы разделены изначально, тем больше из них удается использовать повторно и тем меньше отправляется на захоронение. И в данном случае решение действительно начинается с действий самого человека. Полную версию программы с участием члена правления Сиа Ацо Айвара Пуданса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян зеленый чехол от мобильного телефона. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27 260 090. В салоне красоты Анастасия на улице Цветокшня ждет свою хозяйку забытый в салоне плащ зеленого оттенка бренда 4F. Приходите. В центре города был утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Контактный номер телефона 27 167 013. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

взглядов друга. Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Тариф на услуги водоснабжения и канализации Даугавпилс Уденс может вырасти уже с января. Жители призывают ознакомиться с проектом по обустройству парковочных мест на улице Баускас. В Даугавпилсской региональной больнице на этой неделе откроют новый кабинет компьютерной томографии. В воскресенье в результате ДТП пострадали 10 человек. Далее подробнее об этих новостях. Тарифы на воду и канализацию в Даугавпилсе изменятся. С чем связаны эти перемены и как они отразятся на кошельках горожан? О причинах и экономическом обосновании грядущего повышения стоимости услуг в комментарии руководителя предприятия Даугавпилс Уденс Елены Лапинской.
2: В планах у нас пересмотрение тарифа в большую сторону, потому что кроме того, что мы модернизируем очистные сооружения и вкладываем туда деньги. Деньги европейские, реализация этого проекта на тариф не влияет, но влияет очень много других факторов. В первую очередь, конечно, повышение цен на энергоресурсы. Если мы говорим про электричество, которое составляет львиную долю нашего тарифа, последние закупки электричества показывают о том, что электричество у нас подорожало на 25%. Плюс еще цены на топливо. Но цены на топливо, вы сами видите на заправках, насколько они растут вверх. Также изменяется и минимальная зарплата, это тоже влияние на тариф. И поэтому мы сделали проект тарифа и подали в регулятор общественных услуг еще по весне. И регулятор очень тщательно этот тариф рассматривает. В тариф должны быть заложены все компоненты, чтобы это водное хозяйство могло содержать само себя. И очень-очень маленький процент закладывается на развитие этого водного хозяйства. Ничего лишнего регулятор нам не разрешает заложить этот в тариф. Когда мы подавали на регулятор проект тарифа, у нас было заложено удорожание услуги водоснабжения на 9%, а канализации на 6%. Если все будет как надо, тогда с 1 января новый тариф уже вступит в силу. Но опять же, конечную сумму, какой будет тариф, это пока еще неизвестно, но будет известно в ближайшее время.
1: В Даугавпилсе на улице Баускас планируют обустроить 57 парковочных мест. Подготовлен проект строительства автостоянки на прилегающей территории домов номер 108 и 110. На данный момент документация разработана в минимальном формате. Следующим этапом станет подготовка полного строительного проекта. Управление коммунального хозяйства призывает жителей ознакомиться с проектом и высказать свое мнение о том, насколько предложенные решения соответствуют потребностям микрорайона. Предложения и замечания принимаются до 31 октября по электронной почте ksp@daugavpils.lv. В теме письма необходимо указать название строительного проекта, а в тексте – контактные данные для обратной связи. Уже завтра, 14 октября, в Даугавпилсской региональной больнице состоится торжественное открытие нового кабинета компьютерной томографии с новым оборудованием. Новый компьютерный томограф позволит проводить радиологические обследования в экстренных и неотложных ситуациях, а также в плановом порядке как амбулаторным, так и стационарным пациентам. В настоящее время в Латвии имеется всего 3 компьютерных томографа такого уровня – в Видземской больнице, Детской клинической университетской больнице и Даугавпилсской региональной больнице. При этом аппарат, установленный в Даугавпилсе, является самым современным из них. В минувшее воскресенье в Латвии зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек. Об этом сообщает государственная полиция. В частности, в Латгальском регионе зарегистрированы 4 аварии без пострадавших. За различные нарушения правил дорожного движения составлено 374 протокола об административных правонарушениях, в том числе 170 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в воскресенье начато 4 уголовных процесса. В студии с новостями был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 13 октября. Вторник принесет пасмурную погоду с моросящим дождем днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 9 градусов днем. Северный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4,8 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 94%. Вероятность осадков днем составит 60%, а ночью возрастет до 85%.

0: Подруга, ты чего такая замученная?
1: Устала. Ремонт только закончили. Время браться за обстановку, а сил уже нет. Как представлю беготню по магазинам, руки опускаются.
0: Не усложняй. Отправляйся в мебельный магазин «Рима» и занимайся домашним уютом с удовольствием. Корпусная мебель, секции, шкафы, кухни, столы, стулья, мебель для детской. Кстати, мягкую мебель изготавливают в Латвии. Качество и сервис выше всех похвал. Магазин «Рима» на Кандавас 5. В интернете rimamebeles.lv.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 €. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Мэнос Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
5: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Gintaromebelos.lv.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: найти за тебя.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: осень наступает на пятки, значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Pagaidām mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян зеленый чехол от мобильного телефона. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27 260 090. В салоне красоты Анастасия на улице Циетокшня ждет свою хозяйку, забытый в салоне плащ зеленого оттенка бренда 4F. Приходите. В центре города был утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Контактный номер телефона 27 167 013. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Фольга есть практически на каждой кухне. С ее помощью удобно запекать, накрывать готовую еду и убирать продукты в холодильник. Но есть блюда, которые лучше с алюминием надолго не оставлять. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по безопасности пищевых продуктов. И прежде всего, нужно быть осторожнее с кислыми блюдами. Например, с томатными соусами, маринадами с уксусом, лимоном и другими цитрусовыми, так как кислота может вступать в реакцию с алюминием. То же самое касается очень соленых и влажных продуктов. Например, продуктов в рассоле, некоторых мясных деликатесов и соленой рыбы. Особенно нежелательно оставлять такую еду в фольге на ночь или на несколько дней. Чем дольше продукт соприкасается с алюминием, тем больше вероятность такой вредной реакции. Поэтому для хранения кислых, соленых блюд и еды с большим количеством уксуса лучше взять стеклянный или пищевой пластиковый контейнер с крышкой. И еще простой совет. Если открыли консервы, остатки тоже лучше переложить в отдельную емкость, а не хранить прямо в банке. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Для долгого хранения выбирайте подходящую посуду.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 13 октября. Вторник принесет пасмурную погоду с моросящим дождем днем и сырые сумерки ночью. Температура воздуха составит от 6 градусов ночью до 9 градусов днем. Северный ветер будет дуть в среднем со скоростью 4,8 метров в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 94%. Вероятность осадков днем составит 60%, а ночью возрастет до 85%.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопросом.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Просыпайтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: Мы, конечно, не претендуем на звание такого конечного ориентира точного времени, но, тем не менее, когда звучат эти позывные, вы понимаете, что день перевалил за вторую свою половину. И слегка после полудня уже на студийных. Но с точностью до минуты и до секунды, конечно же, мы не претендуем на эту точность. Повторюсь, доброго дня, любимый город. Доброго дня всем слушателям радио «Алиса Плюс». Я знаю, что вы слушаете нас не только в пределах Даугавпилса, а далеко за его границами. И для многих это пересечение границы даже Латвии. Это такой мостик, который соединяет наших слушателей с родными краями, с родным домом. Всем хорошего еще раз настроения. У нас в запасе 3 часа. Фокусируем свое настроение на отметке «хорошее», «замечательное» — это вообще здорово. Ну а если вам взгрустнулось, мы попробуем вместе с Даниэлой, она рядышком со мной, сейчас возьмет пульт управления на себя, мы попробуем это настроение улучшить. Как считаешь?
2: Считаю, что его нужно улучшить сегодня. И если вы хотите поучаствовать с нами в программе поздравлений, вы можете смело писать на сайт alisaplus.lv ваши поздравления родным, близким, друзьям. Если хотите позвонить, то звоните по номеру 654-25-300. А если вы лучше хотите написать сообщение, то используйте номер телефона 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мы очень часто хорошо умеем поздравлять людей с праздниками. Можем написать целое сообщение, пожелать счастья, здоровья, удачи, рассказать вообще, как сильно ценим человека. А потом праздник заканчивается, и мы снова возвращаемся к обычным разговорам. Как дела? Что делаешь? И почему-то сказать что-то действительно приятное без особого повода становится намного сложнее. Хотя, если подумать, для добрых слов совершенно не обязательно ждать определенной даты в календаре. И наша слушательница Катя как раз-таки этого и не делает. И она пишет... Добрый день, любимое радио Алиса Плюс. Добрый день, Катя. И привет, я хочу передать Айвору Ванагу. Счастья, любви желаю. И, Айвор, эта песня звучит именно для вас, как пожелание, которое для вас сегодня приготовила Катя.
2: Умоляю ради Бога тише.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 12. līdz 14. oktobrim ar man stop karti Deseņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba divi veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ekoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
6: Skaista mūzika, krāšņi tērpi un klasiskās horeogrāfijas burvība. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Viens no baleta izcilākiem šedevriem – Apburtā princese. Sofija festivāla balets zvaigznes uzdāvinās skatītājiem īstas pasakas sajūtu. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Biļetes pārdošanā Biļešu paradīze tīklā.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
10: Ну что, как мы выяснили, особого повода для того, чтобы поздравить человека, не нужно. И вы можете присоединиться к нам и поздравить для себя какого-то значимого человека. Ну а мы же ведем программу поздравлений, и мы вернемся к нашей программе поздравлений. И сегодня день рождения празднует Нонна Ковалева. И Ноночка, подруги, Вия и Ира желают вам счастья и здоровья, добра, тепла в любой из дней. Пусть жизнь идет с большой любовью, мечты исполняются смелей. Удача будет с тобой вечно, везение ждет во всем всегда. Пусть смех звучит легко, беспечно и не тускнеет красота.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
2: Хорошие сапоги надо брать, а еще лучше выиграть.
3: С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс». Конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 в прямом эфире «Радио Алиса Плюс».
4: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики «Прекрасный балет. Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети «Билеши Парадейзе».
5: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
7: Знаете, мне кажется, что иногда мы слишком сильно усложняем себе жизнь, особенно когда дело касается подарков. Начинаем думать, что подарить, где найти, как красиво это упаковать, понравится ли это человеку. И в какой-то момент выбор подарка превращается в целую спецоперацию. Но вот что интересно, иногда самые запоминающиеся подарки вообще ничего не стоят. Например, песня, которую вы можете заказать на радио «Алиса Плюс» в программе поздравлений. И сегодня Генриха очень хочет поздравить супруга Алла. И песня в исполнении Софии Ротару «Я назову планету». И к этой песне очень красивые слова пожелания. Сегодня повод замечательный тебя поздравить, мой родной. Тебе желаю обстоятельно, чтоб был доволен сам собой. Пусть все отлично получается, и все, что хочешь, исполняется.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А к нам на WhatsApp пришло сообщение о потере госномера от автомобиля КФ-2115. КФ-2115. В Крыжах по дороге в сторону города на остановке Гайсмас, либо по трассе до Каунаса. Если вдруг вы нашли этот госномер, то звоните по номеру телефона 28-68-25-79, 28-68-25-79, либо по номеру телефона 28-46-96-34, 28-46-96-34.

0: Программа поздравлений.
1: На календаре уже 13 октября, середина месяца, и это день особенный для кого-то, и сегодня день рождения празднует Ольга Малюкина. И вас очень хочет поздравить Надежда. Пишет, что годы мчатся быстро, без оглядки, пролетая, как пчелиный рой. Желает на любом десятке оставаться вечно молодой, пишет Надежда. И в честь вашей 40-летней крепкой дружбы хотела бы заказать песню «Мы вдвоем».

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Ну что, следующее поздравление уже подъехало. И знаете, Таня сидит рядом и немножко мне подсказывает, но это тоже хорошо, потому что я не все русские традиции знаю, извините, но когда мужчине исполняется 50 лет, это называют золотым юбилеем, а когда женщине исполняется 50, то царственным. И, Жанетта Ремшевич, у вас сегодня именно такой день, и вы празднуете свое 50-летие, и с этим праздником вас хотят поздравить свекровь и свекр. И хотим подарить тебе радость, здоровье, удачу, любовь. Хотим, чтобы ты улыбалась от добрых и искренних слов. Наполненный будь, вдохновленный, счастливый в моменте любом. Мечтой своей окрыленный, живи у судьбы под крылом.

0: эфире программа поздравлений.
1: Сколько часов я уже проводила с вами, и каждый час обычно пролетает очень незаметно. И всегда рядом сидит Таня и держит руку на пульсе, чтобы вдруг ничего страшного не случилось. Ну а я хочу вам сказать спасибо, что я провела этот час с вами, и надеюсь, что мы с вами встретимся уже завтра.

песня настолько наполнена смыслом, что в последнее время в современных треках большая редкость, что не хочется ничего добавлять. Вот так и в этой композиции в исполнении Мохито, она, кстати, к современным имеет отношение, как ни крути, есть смысл, да, действительно, мы давно не говорили поутру, как мир чудесен. Когда кто-то из вас в последний раз? А ведь на самом деле и мир, несмотря ни на что, неплох. Может быть, не чудесен, но неплох. И жизнь, как ни крути, хороша. И у каждого из нас есть вспомнить, почему она хороша. Доброго дня всем еще раз. С начала нового часа продолжается прямой эфир программы поздравлений на радио «Алиса Плюс». И вы самые главные герои этой программы. Как всегда, мы с вами вместе наполняем эти часы и музыкой, и добрыми словами, запас которых не иссякает, да и не может иссякнуть. Всегда найдутся для дорогих людей добрые слова. Готовьте самые добрые, поздравляя. Готовьте самые добрые, отправляя привет. А я, как всегда, помогу вам в музыкальном плане. Звоните 654-2530. Или выбирайте второй путь, присоединяйтесь к эфиру сообщениями, смс-письмами. Я на них всегда с радостью отвечаю. 2020-1016 для ваших сообщений.

0: Программа поздравлений.
1: Итак, сегодня мы поздравляем тех, кто когда-то, 13 октября, осчастливил своих родителей своим появлением на свет. Сегодня свой юбилейный год начинает Ира, Ирина, Ирочка, Иришка для родных. Ирина Леонова принимает поздравления с днем рождения. Ирочка, большая и дружная семья Тихоновых вас сердечно поздравляет, а мы к пожеланиям искренне присоединимся. Быть самой счастливой на всем белом свете желают вам. Пусть солнце в лицо, а под крыльями ветер, пусть сотни дорог, миллион измерений мелькают, меняются сердце велением. Пусть люди встречаются только родные, с открытыми душами, но не пустыми, с теплом и улыбкой, и звонким смехом, и с самым волшебным утренним светом. Пусть ночь тебе дарит луну и кометы, а каждое утро – цветные рассветы. А если взгрустнется, пусть эхо ответит – будь самой счастливой на всем белом свете.
2: Так особенно. Ты так особенно.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А в самой серединке сегодня нашей сегодняшней встречи, в самой серединке программы поздравления, у меня будут паузы информационного содержания. К нам уже присоединяется достаточно известное место и любимое многими место в Даугавпилсе. Гастробар «Йоги Бир» на улице Саулас, 32.
0: Программа поздравлений.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: Программа поздравлений.
6: Напомню, в первом часе звучало поздравление, его озвучивала Даниэла. Поздравление, адресованное Жанетте Ремшевич. Свекр и свекровь Жанетта поздравляли вас. У меня же для вас есть пожелание от вашего супруга. Не только пожелание, но и особенная песня в качестве музыкального подарка. «Моя хорошая», пишет ваш супруг Вячеслав, «с днем рождения тебя, с юбилеем. Знай, что в моих глазах ты всегда самая молодая и красивая, а самое главное – любимая и единственная». Я желаю тебе каждое утро просыпаться с улыбкой, ведь она тебе так идет. Люблю тебя. С днем рождения.
7: А она в мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. На

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Делаю паузу для информации. Напоминаю, что в этом часе с нами гастробар Йоги Бир, расположенный в самом центре Даугавпилса на улице Саулас, 32. Место довольно популярное и не только у даугавпилчан. Работающее в формате европейской кухни. Если вы тот человек, который любит классику, вроде хорошей пасты, стейков, бургеров, тартара, вам точно в гастробар Йоги Бир. Атмосфера спокойная, интерьер стильный. Для встреч с друзьями самое то, или просто чтобы перевести дух после рабочего дня, тоже отличный вариант. Загляните, если будете гулять по центру. Саулас 32, в осенние и зимние вечера. Как нельзя кстати, всегда встречающиеся по пути с работы или просто гуляя, какое-то уютное кафе. Почему бы не выбрать гастробар Йоги Бир? А если вдруг у вас намечается какое-то праздничное событие, да, помогут в гастробаре Йоги Бир для вас составить праздничное меню, и чтобы ваш праздник остался приятным, грандиозным воспоминанием, послевкусием. Йоги Бир, гастробар Даугавпилс, улица Саулас, 32.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: Программа поздравлений ориентирована не только на поздравления. Мы не отдаем им преимущества, но, тем не менее, вы давно уже знаете и привыкли, что как раз это та площадка, где можно поздравить родных. Эти три часа эфира принимают ваши просьбы передать привет. Эти три часа эфира принимают ваши музыкальные просьбы. И сейчас одна из них исполнится. И любой из ведущих всегда рад возможности исполнить вашу музыкальную просьбу. Прежде чем начнет звучать песня в исполнении Сергея Куренкова «Солнышко», озвучу сообщение с желанием познакомиться. Такие тоже к нам приходят. Мужчина из Даугавпилса все еще в поиске, желает познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет. Контактный номер 25 612 437.

глаза. Растопи собой ледники, чтобы я не смог удержать губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы и просто потеряли покой.

0: эфире программа поздравлений.
1: Делаю еще одну паузу для информации. А что, кто сегодня у нас отвечает за информацию, помимо меня? Гастробар Йоги Бир в этом часе с нами. Но поскольку с 12 часов у многих начинается время обеденных перерывов, напомню, гастробар Йоги Бир по будням с 11 утра до 3 часов дня предлагает комплексные обеды, причем меню каждый день обновляется, так что не приедается. Ну а если выезжать из офиса лень или погода не располагает, а на дворе осень, как может располагать погода, непредсказуемо всегда, просто откройте приложение Wolt или Bolt Food. Есть возможность доставки у гастробара Йоги Бир. Расположено кафе в самом центре города, на улице Солос, 32.
0: В эфире программа «Поздравляем».

0: Программа поздравлений.
1: Симонович, Тереза сегодня с днем рождения, родные. Поздравляют, Тереза, в пожеланиях для вас. В глазах твоих еще надежда, в душе твоей по-прежнему мечты, но оттеняет стан прелестный, ковер желтеющей листвы. На трепетных губах улыбка, воспоминаний милых след, и терпкий аромат осенний еще дурманит и пьянит, бросает взгляды осторожно, в них всей вселенной глубина. В них есть любовь, надежда, вера, в них не закончилась весна. А наш возраст, он всегда внутри нас. Тереза, с днем рождения! Встречайте любой свой возраст с благодарностью и радостью. И с надеждой, конечно.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Виктория Симонович сегодня тоже принимает поздравления с днем рождения. Вика, все родные рады поздравить с 13-м по счету, с праздничным днем. Это начало самого интересного времени, когда вокруг столько идей, столько планов. А уж тем более столько возможностей. Желают родные ярко сиять, находить радость даже в мелочах, верить в себя и никогда не сомневаться, что ты способна на многое. Пусть жизнь дарит приключения, вдохновение, добрых и верных друзей и море позитива в каждом новом дне. С днем рождения, Вика!

0: поздравлений. Алиса Плюс.
1: Делаю еще одну паузу для информации. Напоминаю, что гастробар Йоги Бир в этом часе с нами. Полезная информация для родителей. Сама знаю, как непросто выбраться куда-то пообедать, уж тем более поужинать, если с вами дети. Им быстро становится скучно. Так вот, в Йоги Бир на Саулас эту проблему решили. Внутри есть классная закрытая детская зона с игровым домиком. Дети давно оценили ее по достоинству. Дети могут, играя, проводить время, пока вы ждете заказ. Плюс отдельное детское меню имеется в гастробар Йоги Бир. Так что накормить малоежку тоже получится без проблем. Возьмите на заметку для каких-то семейных выходных или будних вечеров, обедов или ужинов. Гастробар Йоги Бир, Даугавпилс, улица Саулас, 32.
0: Программа поздравлений.
1: А начинают звучать аккорды песни. Их узнает более старшее поколение по первым нотам эту песню. Паромщик, Алла Борисовна.
2: В полях прохлада.
1: Еще одну просьбу исполняем.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
5: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists edž uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
7: Вижу привет, не вижу препятствий его передать Тоне. Тонечка, сегодня, друзья, готовясь передать вам привет, как всегда, в рамках прямого эфира на радио Алиса Плюс, выбрали поводом День засыпающих деревьев. Прозрачно достаточно намекая на то, что деревья тоже уже вовсю готовятся к зиме, готовятся к зимнему сну. Уже давно сменили летнюю одежду на осеннюю, стали желтеть и краснеть и оранжеветь листьями, не тянут соки с земли, но пока еще не спят, только засыпают, а вот зимой уснут и будут набираться сил до самой весны, чтобы весной, а она будет, непременно придет после зимы, чтобы снова начать распускать цветы, деревья заснут, чтобы проснуться и растить новые листья. Как всегда. Неугомонные романтики, ваши друзья, Тонечка. Хорошего дня.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Как же быстро мчится время. Вот еще один час подходит к своему завершению. Пора подвести мне итоги информационные. Итоги программы еще не будем подводить. Мы скоро с вами перейдем в новый час и продолжим поздравлять и передавать приветы. А я напомню, что этот час мы провели вместе с гастробар «Йоги Бир». Если вы ищете, где вкусно пообедать или просто провести не особенный, а обычный вечер с подругой, с другом, с семьей, добро пожаловать в «Йоги Бир». Гастробар ждет вас на улице Саулас, 32, в Даугавпилсе. По будням гастробар предлагает сытные комплексные обеды. Это суп, основное блюдо, гарнир, меню ежедневно обновляется. Обеды комплексные доступны с 11 утра до 3 часов дня по будням, повторюсь. Есть возможность доставки, можно воспользоваться приложениями Wolt или Bolt Food, как вам будет удобнее. Если вы планируете какое-то праздничное событие и хотите отметить его вне стен дома, и здесь на помощь придет «Йоги Бир». Гастробар подберет меню и поможет сделать ваш праздник особенным. Для самых маленьких гостей, напомню, есть специальное детское меню в «Йоги Бир» и уютный домик, где дети могут поиграть, пока родители отдыхают. Гастробар «Йоги Бир», Даугавпилс, улица Саулас, 32.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Повторюсь, самое главное для нас, это чтобы поздравление, звучащее в программе на радио «Алиса Плюс», было услышано тем человеком, которому оно адресовано. Сегодня очень хотелось бы, чтобы следующее поздравление было услышано нашей постоянной слушательницей Раисой Бубновой. У Раечки сегодня день праздничный. Раечка пишет: «Ваша дочь, добрый день, любимое радио. Как я ждала этот день. День рождения моей любимой, драгоценной мамочки Раисы Бубновой. Моей королеве вдохновения сегодня 79. Это удивительный, красивый возраст, полный мудрости, жизненной силы. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть. Сегодня я желаю тебе только одного – здоровья и абсолютного покоя в душе. Пусть каждый день приносит тебе радость, пусть сердце не болит за нас, а на душе будет легко и светло. Мы всегда рядом, мы тебя очень любим, сделаем все, чтобы ты чаще улыбалась. С днем рождения, моя дорогая мамочка». Раечка, в числе поздравляющих ваша дочь Ирина, Виолеточка, внучка. К поздравлению, конечно, присоединяется сын Валерий. И мы, можно аккуратненько, тихонько встанем рядом. От нас тоже самые-самые добрые, самые искренние пожелания. Права ваша дочь, в первую очередь желаю вам здоровья. Здоровья крепчайшего, Раечка. И быть всегда в таком же позитивном настроении, в котором вы всегда пребываете, несмотря ни на что. Эта песня звучит для вас музыкальным подарком «Королева вдохновения» Стас Михайлов.

0: Хорошие сапоги надо брать. А еще лучше – выиграть.
1: С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 на радио «Алиса Плюс». Конкурс совместно с магазином крупнейшей обувной сети Европы «Дайхман». Слушайте радио, выбирайте правильный ответ и выигрывайте стильную пару обуви от «Дайхман». Не пропустите! С 12 по 16 октября в 15.05, а 17 октября в 18.00 в прямом эфире «Радио Алиса Плюс».
2: Skaista mūzika, krāšņi tērpi un klasiskās horeogrāfijas burvība. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Viens no baleta izcilākajiem šedevriem – Apburtā princese. Sofija festivāla baleta zvaigznes uzdāvinās skatītājiem īstas pasakas sajūtu. 26. decembrī Daugavpils kultūras pilī. Biļetes pārdošanā Biļešu paradīze tīklā.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
1: Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
8: Следующий привет, музыкальный, конечно же, мы отправляем в микрорайон Крыжи. Привет адресован Анне Лукьяновой. Анечка, вам привет. И мы прикрепим сейчас к этому привету пожелание крепкого здоровья от Люды Кирилловой Прелли. Уже начинает украшать этот привет песня в исполнении Вики Цыгановой «Журавли».

0: Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло, адресованное Нонне Ковалевой. Ноночка, мы поздравляли вас в самом начале программы, я это хорошо помню. Даниэлла озвучивала пожелания для вас. Ромуальд прислал поздравление. Здравствуйте, Алиса Плюс. Хочу поздравить своего дорогого друга Нонну Ковалеву с днем рождения. Пусть такой прекрасной женщине судьба преподносит свои наилучшие дары. Искреннюю любовь, здоровье, радость в каждом новом дне, красоту и благополучие. Ноночка, я очень надеюсь, что вы слышите эти пожелания.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Уважаемые жители Даугавпилса, меня зовут Санта Пупиня. В конце октября я открываю в Даугавпилсе свое юридическое бюро. Много лет я работаю с вопросами строительства, недвижимости, административного процесса. В юридических вопросах важно не только знать закон, важно понять конкретную ситуацию и найти, как правильно действовать дальше.
2: Юридическое бюро Санты Пупини. Запись на консультацию по телефону 29 42 07 02. Обращайтесь, разберемся в вашей ситуации и найдем решение.
3: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
4: Latvijā gada laikā rodas vairāk nekā 269 tūkstoši tonnu pārtikas atkritumu. Un vairāk nekā 160 tūkstoši tonnu rodas tieši mājsaimniecībās. Tas nozīmē, ka ļoti liela daļa problēmu sākās nevis rūpnīcā vai lielveikalā, bet mūsu pašu virtuvē. Pārtika, ko nopērkam pa daudz un pēc tam izmetam, ir ne tikai atkritumi. Tā ir arī iztērēta nauda, enerģija, ūdens un citi resursi, kas izmantoti šīs pārtikas ražošanai un nogādāšanai līdz mūsu galdam. Tāpēc viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt atkritumus, ir ļoti vienkārši – plānot pirkumus un izmantot to, kas jau ir mājās. Šķirošana sākas ar sapratni. Tava rīcība ietekmē nākotni.
5: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
6: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Добрые слова для Родионовой Нины у нас сегодня есть, для Нины Ивановны. Нина Ивановна, Валерий и Надежда поздравляют вас с днем рождения. Пусть этот день принесет эмоции разных хоровод, веселья, бодрости, любви, удачи, счастья, доброты. Пусть легко все получается, мечты и планы все сбываются. Нина Ивановна Родионова, мы тоже поздравляем вас от всей души с днем рождения. Крепкого здоровья, будьте счастливы, будьте окружены самыми любимыми людьми.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна песня, сейчас порадуем Раечку Бубнову. Раечка, для вас поздравления от Лии и Светланы. Мы поздравляем с днем рождения. Так много хочется сказать, и выражая восхищение, хотим лишь лучшего желать. Так будет крепким пусть здоровье, краса не меркнет никогда. В душе цветут добро с любовью, а счастье будет рядышком всегда. Вот такие пожелания. Раечка, я очень надеюсь, что вы их слышите. И музыкальным подарком песня в исполнении одного из ваших любимых певцов. Да-да-да, вот такие секреты я знаю про вас. Александр Серов, «Мадонна».

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
3: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Еще одно поздравление пришло, адресованное Жанетте. Фамилия не указана, но я прям интуитивно чувствую, что оно для Жанетты Ремшеевич. Жанетта от подруги, подруга Эля поздравляет с юбилеем. Говорят, что женщина, как вино, хорошая, с возрастом становится лучше в сотни раз. Милая подруженька, не жалей о прошлом ты, наслаждайся, радуйся именно сейчас. Оставайся стильной и эффектной дамою. Пусть тобой любуются и пример берут. Будь, как прежде, ласковой бабушкой и мамою, согревай заботою, создавай уют. Позабудь о паспорте, возраст ведь не главное. Важно, что ты чувствуешь, есть ли в сердце свет. Пусть твои движения остаются плавными, а глаза счастливыми много-много лет.

0: эфире программа поздравлений.
1: Программа поздравлений завершается, но я с вами планирую еще услышаться и совсем скоро. Напоминаю, что в начале следующего часа будет конкурс в прямом эфире. Поблагодарю вас за активное участие, за помощь, заполнение этих целых 3 часов прямого эфира, за ваши добрые слова, за выбор музыкальных композиций. Пожелаю искренне хорошего продолжения сегодняшнего дня и замечательного, доброго, уютного вечера. И давно я вам не напоминала о том, будьте счастливы при малейшей возможности. Пока, услышимся!

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
1: Осенью на дорогах и без телефона хватает неожиданностей. Темнеет рано, чаще идет дождь, видимость значительно хуже. А теперь представьте, что в этот момент водитель еще и смотрит в экран. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Государственной полиции Латвии. Проверить сообщение, переключить музыку или быстро ответить на звонок кажется делом нескольких секунд. Но именно за это время на дороге может появиться пешеход, велосипедист или машина, которая неожиданно затормозит. Поэтому перед поездкой лучше сразу настроить навигацию, музыку и все необходимое. Если поступил важный звонок, используйте только безопасный режим громкой связи. А если нужно написать сообщение или что-то посмотреть в телефоне, сначала остановитесь в безопасном месте. И еще один простой совет. Не держите телефон в руке просто на всякий случай. Пусть лежит там, где он не будет постоянно привлекать ваше внимание. Телефон никуда не денется, а вот ситуация на дороге может измениться за секунду. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть этой осенью единственное, что отвлекает вас за рулем, будет красивый осенний пейзаж, но только после остановки.
0: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 8 градусов. Направление ветра западная, скорость до 3 метров в секунду. Что же касается осадков, то, если вы заметили, в последнее время дожди приходят к нам вопреки всем прогнозам, указывающим на их отсутствие или на их вероятность. Поэтому рекомендуем вам искренне одеваться соответственно осенней погоде и всегда иметь при себе самый главный атрибут осени – зонтик, конечно.
2: Длительная реклама.
3: Алиса.
2: Конкурс на 101.6 FM.
4: Ну что, умолчанку будем играть или поделимся информацией? Никакой адвокат вам сейчас не поможет. Обо всем подробненько излагай.
3: Алиса.
2: В эфире конкурс. Конкурс.
1: Всем еще раз доброго дня. Я бы, конечно, честно скажу вам, с удовольствием поиграла бы в молчанку, но на радио Алиса Плюс начинается конкурс. Телефон в студии. Для участия 654-25-00. Набирайте этот знакомый номер, возможно, тому, кто первый дозвонится, и повезет на этой неделе. Напомним, мы ежедневно в одно и то же время на волне 101.6 FM проводим конкурс. Магазин немецкой обувной сети «Дайхман» разыгрывает новую стильную пару обуви. И у каждого из вас есть шанс стать победителем. Звоните 654-25-00. Я напомню, что в Даугавпилсе магазин находится на втором этаже торгового центра «Дитон», предлагая своим покупателям широкий ассортимент обуви для всей семьи. «Дайхман» — это немецкая сеть обувных магазинов, которая уже более полувека обувает весь мир. Это негромкие слова. История этого бренда началась в Германии еще в 1913 году, и сегодня этот обувной гигант — номер один в Европе. Начался конкурс. Я жду ваших телефонных звонков, прежде чем задать вопрос. 654-25-00. Этот номер отделяет сегодня победителя от приза. Приз, предоставленный магазином «Дайхман», это новая стильная пара обуви, которую выберете вы самостоятельно в магазине в Даугавпилсе, который находится на втором этаже торгового центра «Дитон». И, кстати, бренд постоянно следит за трендами и выпускает крутые коллекции в коллаборациях со звездами мирового уровня. Так что, если вы хотите обновить гардероб, порадовать себя стильной парой и при этом сохранить бюджет, отправляйтесь в ближайший магазин сети. На втором этаже торгового центра «Дитон» в Даугавпилсе, если вы слушаете нас в Даугавпилсе, находится магазин. 654-25-00 для звонка, и я задам вопрос, ответив на который, будет три варианта ответа. Вы станете победителем и получите приз, новую стильную пару обуви от магазина немецкой обувной сети «Дайхман». 654-25-00. Если вам нужна строгая классика для офиса, вы найдете обувь в магазине «Дайхман». Если вы ищете удобные кроссовки для долгих прогулок, для спорта, в наличии есть мировые спортивные бренды. Встал вопрос обуть неугомонных детей, которые вырастают из обуви за один сезон. В магазине есть и ассортимент детской обуви. Ассортимент обуви есть уже и осенний, зимний, конечно же, на втором этаже торгового центра «Дитон» в магазине «Дайхман». А почему я так долго говорю? Потому что нет ни одного звонка в эфир, ни одного звонка от желающих поучаствовать в конкурсе. 654-25-00. Телефон в студии. И дозвонившись, вы станете победителем. Я обязательно помогу, возможно, подмигну, дав намек на правильный ответ на вопрос, заданный мною. Задам я его только тогда, когда вы дозвонитесь. 654-25-00. Телефон в студии. Мы проводим конкурс с магазином «Дайхман». Немецкая обувная сеть «Дайхман» на втором этаже торгового центра «Дитон Намс». 654-25-00. Я устала повторять этот номер, но я не вижу ни одного телефонного звонка, что впервые происходит вообще в моей практике многолетней в конкурсе радио «Алиса Плюс». Магазин «Дайхман» проводит конкурс на этой неделе на волне 101.6 FM. Приз, на мой взгляд, замечательный. Вы приходите в магазин, если вы становитесь победителем, и выигрываете новую, и получаете, выбираете в качестве приза новую стильную пару обуви. Это может быть обувь на осенний-зимний сезон. Это может быть обувь на... для занятия спортом. Это может быть обувь для вашего ребенка, это может быть обувь для кого-то из близких. Подарком! 654-2500. Этот номер телефона в студии для того, чтобы принять участие в конкурсе. Звоните. С нами магазин обувной сети, немецкой обувной сети «Дайхман». Напомню, что в Даугавпилсе находится он на втором этаже торгового центра «Дитон». Идеальный баланс, соблюдая в обувном ассортименте. Давно «Дайхман» доказал, что качественная и модная обувь не обязательно должна стоить целое состояние. И ассортимент магазина «Дайхман» тому примером.
2: Конкурс на 101.6 FM.
4: Ну что, в молчанку будем играть или поделимся информацией? Никакой адвокат вам сейчас не поможет. Обо всем подробненько излагай.
0: Алиса.
2: В эфире конкурс.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В Эталом его точно взвешивают и превращают в деньги. В Эталом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtītētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В Эталом его точно взвешивают и превращают в деньги. В Эталом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
5: Cienījamie Daugavpiliši, mani sauc Santa Pupiņa. Oktobra beigās atveru.

0: savu juridisko biroju Daugavpilī. Jau daudzus gadus strādāju ar būvniecības, nekustamā īpašuma un atbilstošā procesa jautājumiem. Juridiskos jautājumos ir svarīgi ne tikai zināt likumu. Ir svarīgi izprast konkrēto situāciju un atrast pareizo ceļu, kā rīkoties tālāk.
1: Santas Pūpiņas juridiskais birojs. Pieteikšanās konsultācijai pa tālruni 29 42 07 02. Vērsieties, izskatīsim jūsu situāciju un atradīsim risinājumu.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
4: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.
7: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля КФ-2115. Контактный номер телефона 28-682-579. В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян чехол от мобильного телефона зеленого цвета. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27-260-090. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 16 часов.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 8 градусов. Направление ветра западная, скорость до 3 метров в секунду. Что же касается осадков, то, если вы заметили, в последнее время дожди приходят к нам вопреки всем прогнозам, указывающим на их отсутствие или на их вероятность. Поэтому рекомендуем вам искренне одеваться соответственно осенней погоде и всегда иметь при себе самый главный атрибут осени – зонтик, конечно.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики, прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды София Фестивал Балет подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря, Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля КФ-2115. Контактный номер телефона 28-682-579. В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян чехол от мобильного телефона зеленого цвета. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27-260-090. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 17 часов.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за дёснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 12. līdz 14. oktobrim ar mans top kārtī 10 Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите. Даугавпилс, Саулас 57. Или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: выше.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top, top, top!
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляйстыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля КФ-2115. Контактный номер телефона 28-682-579. В минувшую субботу в Науене в районе Замковой горы был утерян чехол от мобильного телефона зеленого цвета. К нашедшему просьба вернуть карточки и бумаги. Контактный номер телефона 27-260-090. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 18 часов.
2: Настрой.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 8 градусов. Направление ветра – западная, скорость до 3 метров в секунду. Что же касается осадков, то, если вы заметили, в последнее время дожди приходят к нам вопреки всем прогнозам, указывающим на их отсутствие или на их вероятность. Поэтому рекомендуем вам искренне одеваться соответственно осенней погоде и всегда иметь при себе самый главный атрибут осени – зонтик, конечно.

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28-00-55-77. Осень наступает на пятки? Значит, пора за новой обувью. В торговом центре «Диттон» в Даугавпилсе вас ждет «Дайхман» – магазин крупнейшей обувной сети Европы, который уже более 100 лет помогает подобрать подходящую обувь для любого случая. Модные ботинки, удобные кроссовки, теплая обувь для холодных дней. Здесь найдется подходящая пара для каждого члена семьи. «Дайхман» в «Диттон». Найдите свою идеальную пару.
2: Реклама саимнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
2: В связи с расширением производства компания Церам Оптек, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
1: Latvijā tikai 11,5% pārtikas atkritumu tiek izmesti tiem paredzētajos bioloģisko atkritumu konteineros. Vairāk nekā pusi joprojām nonāk kopā ar sadzīves atkritumiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Bioatkritumi veido ievērojumu daļu no mūsu ikdienas atkritumu svara. Ja tos atdalām no pārējās atkritumu masas, tos iespējams apsaimniekot atsevišķi, bet nešķiroto atkritumu paliek mazāk. Tātad kartupeļu mīzes, kafijas biezumi vai neapēsts ēdiens nav tikai vēl viens maisiņš miskastē. Pareizi sašķiroti tie kļūst par atsevišķu resursu plūsmu. Šķirošana sākas ar sapratni. Tava rīcība ietekmē nākotni.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя жалея, пред началом любовь голодна.

0: Алиса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет облачно. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 8 градусов. Направление ветра западная, скорость до 3 метров в секунду. Что же касается осадков, то, если вы заметили, в последнее время дожди приходят к нам вопреки всем прогнозам, указывающим на их отсутствие или на их вероятность. Поэтому рекомендуем вам искренне одеваться соответственно осенней погоде и всегда иметь при себе самый главный атрибут осени – зонтик, конечно.

0: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Уважаемые жители Даугавпилса, меня зовут Санта Пупиня. В конце октября я открываю в Даугавпилсе свое юридическое бюро. Много лет я работаю с вопросами строительства, недвижимости, административного процесса. В юридических вопросах важно не только знать закон, важно понять конкретную ситуацию и найти, как правильно действовать дальше.
3: Юридическое бюро Санты Пупини. Запись на консультацию по телефону 29 42 07 02. Обращайтесь, разберемся в вашей ситуации и найдем решение.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Cienījamie daugavpilieši, mani sauc Santa Pupiņa. Oktobra beigās atveru savu juridisko biroju Daugavpilī. Jau daudzus gadus strādāju ar būvniecības, nekustamā īpašuma un administratīvā procesa jautājumiem. Juridiskos jautājumos ir svarīgi ne tikai zināt likumu. Ir svarīgi izprast konkrēto situāciju un atrast pareizo ceļu, kā rīkoties tālāk.
2: Santas Pūpiņas juridiskais birojs. Pieteikšanās konsultācijai pa tālruni 29 42 07 02. Vērsieties, izskatīsim jūsu situāciju un atradīsim risinājumu.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

101.6 FM. Алиса Плюс.

Твой голос сейчас мне так необходим. Я слышу тебя через тысячу миль.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уюту дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро. И редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет. Как часы на башне

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.